0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: возьми меня с собой.
1: Доброе утро, Пермь.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.
1: Песен еще не написаны.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило новую редакцию правил предоставления платных медицинских услуг. Она вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Одно из ключевых изменений направлено на защиту пациентов от принуждения к покупке лечения, сообщает НСН. АвтоВАЗ будет следить за реакцией покупателей на стоимость машин. Компания планирует оснастить все дилерские центры камерами с искусственным интеллектом, чтобы анализировать возраст, пол, эмоции и маршрут посетителей. Эти данные будут использовать для настройки рекламы и сценариев продаж. Также камеры будут следить за сотрудниками автосалонов, оценивать их работу, жесты и поведение во время общения с клиентами. В компании надеются, что такие меры поспособствуют улучшению сервиса и цифровизации продаж. В Пермь прибыла крупная партия черешни и клубники из Киргизии. В Пермский край на этой неделе прибыли 3700 тонн клубники и около 5 тонн черешни из Киргизии. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, в этом году регион получил из Киргизии в 4,5 раза больше клубники и в 5 раз больше черешни, чем за сопоставимый период прошлого года. В Перми контролеры, работающие в общественном транспорте, получат форменную одежду. В комплект будет входить жилет, ветровка, теплая зимняя куртка. На спецодежде будет размещена надпись «Контрольно-ревизионная служба», а на спине рисунок медведя, который используется в оформлении городского транспорта. Только 17% жителей страны придерживаются здорового питания. Остальные хотели бы следовать их примеру, но не знают, как рацион подбирать из-за обилия информации. Исправить ситуацию может концепция национального питания, основанная на рекомендациях специалистов. Об этом говорили на Петербургском международном экономическом форуме «Особенности национального питания. Здоровье, сбережение как основа суверенитета», сообщает «Парламентская газета». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня облачно, временами дождь, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 16.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 12 минут в Перми. Пятница, 5 июня на календаре. Погода немного расклеилась к концу недели. Плюс 15 градусов, но по ощущениям совершенно не холодно, потому что ветер практически отсутствует, ну, по крайней мере, на данный момент. Может, днем чуть посильнее будет. И это такая вот специальная история для тех, кто сдает ЕГЭ, ОГЭ. Ну, чтобы, собственно, погода не дразнила, вот, пожалуйста, вам. Сегодня, кстати, ОГЭ у девятиклассников. Все предметы, кроме русского языка и математики, удачи школьникам и их родителям. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама.
2: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушали. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
3: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
8: Давай, давай, давай, давай.
7: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: 7.14, время Пермское, дорожная информация. Ну, конечно же, сейчас пробок серьезных нет, но, скорее всего, какие-то затруднения в движении будут, по крайней мере, на участке от Компроса до Сибирской по улице Революции в сторону гипермаркета. Там сняли верхний слой асфальта, поэтому так или иначе все равно будете притормаживать, чтобы съехать с полотна на, собственно, этот участок. Имейте это в виду, далее гороскоп, лунный календарь, а также новости со всего света. И расскажем о взаимосвязи графика работы и мозга.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Оранжевого настроения вам всем, несмотря на хмурую погоду. 7 часов 18 минут, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Луна убывает, находится в знаке Водолея. Этот день, по мнению астрологов, благоприятен для планирования, подведения итогов и самоанализа. Вот то, что нужно для финала рабочей недели. Сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки. День организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы. Некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы. Может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы. Ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги. Ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи. За вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы. Не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 23 минуты. Доброе всем, кто только что присоединился, кто не отсоединялся от 104.1 FM. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает не стандартную пятидневку, а по сменному расписанию, два через два или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
1: Радио «Альфа».

0: Жители города смогут задать вопросы по благоустройству, ремонту дорог и соцобъектов, летней занятости детей и другим направлениям. С января по апрель этого года банки выдали жителям Пермского края автокредиты на общую сумму 10 миллиардов рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посылки из США снова можно получать через Почту России. Первая партия уже прибыла. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны. На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия, посвященная подготовке к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о том, что уже сейчас ведется работа по подготовке спортсменов 42 видов спорта. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно. Временами дождь. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 8:28 вы слушаете радио Альфа. Сегодня 5 июня отмечается День эколога в России. По этому поводу в парке Балатова проходит экофест «Природа города» 5-6 июня. С 11 до 8 там будут какие-то активности, вот как принято сегодня говорить. Прицепом идет Всемирный день окружающей среды к этому и отмечается День образования российской полиции. Здесь не стоит путать с Днем полиции, с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. Это же День образования полиции. Разные исторические события приурочены к этим датам. Далее дорожная информация и исторические факты. Расскажем про братьев Монгольфье и их летающий мешок.
1: Реклама. Итак, запомните, аппетит приходит во время...
2: Игры!
3: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
7: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис». При помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карты. Следующие участки постепенно заполняются транспортом. Ласвинская от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка. Локомотивная от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Космонавта Леона от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Снятый верхний слой асфальта на улице Революции, на участке от Комсомольского проспекта до Сибирской, в сторону гипермаркета.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:47 в Перми. Вы слушаете радио Альфа. 5 июня на календаре. Пятница, пятый день лета. Сейчас альманах истории от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей, братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
4: Радио «Альфа».

Актуальное. В Прикамье зафиксировали массовое нашествие комаров. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. Поэтому закупаемся репеллентами. Ну а сейчас, что называется, я угадаю эту мелодию с первых двух нот. Это Кенни Джи, американский саксофонист. Изначально песня не была танцевальной, продолжительность ее была больше 7 минут, создавалась как джазовая лирика, а не для танцпола. Но в 97 году вышло два ремикса, это диджей Тодд Терри, хаос-версия диджей Тони Моран, Rhythmic Mix. У нас вроде бы первая, если я не ошибаюсь. Так вот, именно эти электронные ремиксы попали в мировые чарты. И именно это мы сейчас послушаем.

0: 7 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило новую редакцию правил предоставления платных медицинских услуг. Она вступит в силу с 1 сентября этого года. Одно из ключевых изменений направлено на защиту пациентов от принуждения к покупке лечения, сообщает НСН. АвтоВАЗ будет следить за реакцией покупателей на стоимость машин. Компания планирует оснастить все дилерские центры камерами с искусственным интеллектом, чтобы анализировать возраст, пол, эмоции и маршрут посетителей. Эти данные будут использоваться для настройки рекламы и сценариев продаж. Также камеры будут следить за сотрудниками автосалонов, оценивать их работу, жесты и поведение во время общения с клиентами. В компании надеются, что такие меры поспособствуют улучшению сервиса и цифровизации продаж. В Пермь прибыла крупная партия черешни и клубники из Киргизии. В Пермский край на этой неделе прибыли 3,5 тонны клубники и около 5 тонн черешни из Киргизии. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, в этом году регион получил из Киргизии в 4,5 раза больше клубники и в 5 раз больше черешни, чем за сопоставимый период прошлого года. Вся продукция успешно прошла фитосанитарный контроль. В Перми контролеры, работающие в общественном транспорте, получат форменную одежду. В комплект будет входить жилет, ветровка, теплая зимняя куртка. На спецодежде будет размещена надпись «Контрольно-ревизорская служба». А на спине рисунок медведя, который используется в оформлении городского транспорта. Как сообщалось ранее, в течение этого года планируется увеличить штат контрольно-ревизорской службы на 15 человек. В 2024 году штат контролеров составлял 67 человек. В России только 17% жителей придерживаются системы здорового питания. Остальные хотели бы следовать их примеру, но не знают, какой рацион выбрать из-за обилия информации. Исправить ситуацию может концепция национального питания, основанная на рекомендациях специалистов. Об этом говорили на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Особенности национального питания. Здоровье и сбережения как основа суверенитета», сообщает «Парламентская газета». Доллар сегодня 74,29, евро 86,27. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня облачно, временами дождь, ветер северный 4,6 метра в секунду, температура воздуха до плюс 16.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: 8 часов 9 минут, вы слушаете Радио Альфа. На улице имеем то, что имеем, плюс 15, плюс 14 градусов, идет дождь мелкий. И так будет в течение дня. Что касаемо прогноза долгосрочного, то вот ГИС-центр ПГНИО приводит нам следующие данные. С 15 по 22 июня максимальная вероятность высоких температур ожидается именно на Урале. Она достигает 80-90%. На востоке и северо-западе европейской территории России этот показатель снижается до 60-70%. Забавно, кстати, другое, что самая низкая вероятность жаркой погоды прогнозируется именно на юге страны. Всего 10-30%. Так, на какое число у вас билеты в ту сторону? Ну, не отменять же, в конце концов. Через пару минут дорожная информация и новости со всего света. Поговорим про эволюцию музыки для видеоигр.
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
2: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
3: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
2: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года. 0+.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 2-195-213.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Вау! Скидка 50% на все?
4: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Дорожная информация на радио Альфам. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На улице Чикало от моста через железную дорогу до улицы Куйбышева время проезда сейчас 9 минут. На Локомотивной кодится транспорт, как всегда, от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. И на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы. Удачи вам в пути.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8.17, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игры. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: Немецкая синди-поп-группа «Альфавиль» и их безусловный хит «Big in Japan» на 104.1 FM. И впереди новости. Через 7 минут коротко о главных событиях пятницы.
1: Реклама.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
1: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8 922 645 15 13.
6: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
7: Класс!
6: На сайте naclass.ru.
7: Класс!
6: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
8: ИП «Самарина Ольга Владимировна». УГРН ИП 310-590-612-4057.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСВИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
11: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
12: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
13: Утром по будням на радио «Альфа».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
16: Телефон рекламной службы 259 17 00.
13: Радио «Альфа».

0: 8:29 в Перми. Как вы ничего еще не слышали про речные вечеринки радио Альфа в стиле 90-х на теплоходе? Через 10 минут я о них вам расскажу. Ну а сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Иран близок к подписанию соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры проходят хорошо, а заключение сделки может состояться уже в ближайшие выходные, пишет Коммерсант. Мессенджер Макс стал недоступен в App Store. Его нет в поиске, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление о том, что приложение недоступно в стране или регионе пользователя. ДК имени Ленина в Перми могут передать в муниципальную собственность к августу 2027 года. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. В пермской пригородной компании сообщили о том, что в июне этого года в электричках начинаются хвостатые рейсы. Это когда разрешено бесплатно провозить домашних питомцев, собак, кошек и птиц. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно, временами дождь. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 8:38 в Перми. Этим летом радио Альфа и круизная компания Кама Тревел проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19:00 от причала на Перми первой отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка» в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Как это было? Вот в эту среду можете посмотреть на нашей странице во ВКонтакте, в группе «Радио Альфа». Ну и сегодня, после 2 часов дня, разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку на правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч. ООО «Кама Тревел». Далее дорожная информация, исторические факты. Героем выпуска станет человек, который мог крутить руками. И на это смотрела вся страна. Я имею в виду Валдиса Пельша и, конечно же, ту самую игру «Угадай мелодия». Чем он занимается сейчас и вообще в целом про его творческий путь?
1: Реклама.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
8: Оугдбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
9: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
10: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
11: Да я занят был, в банном чане сидел.
10: Один, что ли?
11: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
10: Где брал?
11: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
12: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
14: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
15: Дорожная информация на радио «Альфа». Сейчас наспешила от Докучаева до Картердрома. Время проезда 13 минут. На связи от Карпинского до космонавта Леонова 10. На Локомотивной от Фридриха Энгельса до Гайдара 9. И на Уральской от Авиационной до Крупской 9. Тоже 9 минут. И общая загруженность дорог оценивается в 6 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт.
16: Радио «Альфа». 104.1 FM.
17: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: немного философии с утра пораньше не повредит, кстати. Да. 8 часов 47 минут. Вы слушаете радио Альфа. Сейчас исторические факты, что связано с сегодняшней датой. 5 июня. На календаре слово Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш. Музыкант, шоумен, телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы «Куин». Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у несчастного случая уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.

0: Перми появится музыкальный квартал. Где именно, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет невероятно. Вопросы с 9 до 10. У вас есть возможность выиграть набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Сейчас на радио Альфа инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Р-Сити Хаус», коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с открытым письмом. На своем сайте он пишет о том, что текущая ситуация требует перехода от военного противостояния к дипломатическому диалогу. В качестве первого шага Зеленский предложил полное прекращение огня на период проведения переговоров. Россия и США планируют подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив между Россией и Аляской. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он назвал тоннель одной из крупнейших совместных инфраструктурных инициатив России и США. В МИД России напоминали, что этот проект обсуждали еще в конце 19 века, а позже рассматривали как возможный символ сближения Москвы и Вашингтона. Глава Перми Эдуард Соснин 9 июня в 7 вечера проведет прямой эфир. Жители города смогут задать вопросы по благоустройству, ремонту дорог, соцобъектов, летней занятости детей и другим направлениям. Глава города также расскажет о ближайших планах по развитию городской инфраструктуры. 5 июня в Пермском крае местами ожидаются сильные дожди и грозы. Таковы данные синоптиков. Из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линии электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах и рост числа ДТП, отмечают в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Объявлена программа дня открытия фестиваля «Небесная ярмарка» в Кунгуре. Мероприятие пройдет 4 июля. В 17:00 на Соборной площади начнется открытие соревнования по воздухоплавательному спорту. Затем жителей и гостей города ждет концерт посвящения «Культурный код Кунгура». Вход свободный. Завершится день открытия массовым стартом аэростатов из различных точек города. Параллельно с 8 вечера в течение 2 часов здесь пройдут привязные подъемы на аэростате за дополнительную плату. Организаторы напоминают, что полеты и подъемы осуществляются только при благоприятных погодных условиях. Доллар сегодня 74,29, евро 86,27. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня облачно, временами дождь, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 16.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: 9 часов и 7 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Напомню вам, что у меня для вас есть. Набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская». Итак, внимание, невероятный пятничный вопрос. Чаще всего мы едим мороженое дома. А вот каждый одиннадцатый из нас любит полакомиться мороженым в этом месте. Интересно. Итак, чаще всего мы едим мороженое дома. А вот каждый одиннадцатый из нас любит полакомиться мороженым в этом месте. Номер телефона 257-0107. Сегодня есть небольшое, маленькое условие. Я принимаю от вас по одному варианту, ну, чтобы все были в равных, скажем так, позициях. А то можно дозвониться и до бесконечности перечислять, и попасть в верные. Поэтому давайте так сегодня сделаем. 257-0107 – наш номер телефона.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
4: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. На данный момент загруженность дорог в Перми оценивается в 6 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот на южном обходе от Героев Хасана до Нестюковского тракта время проезда аж 33 минуты, и там 29 минут больше обычного. На Уральской от Авиационной до Крупской 14 минут будет ехать, на бульвар Гагарина и Крупской от Патриса Лумумбы до Уральской. Время проезда сейчас 13 минут. Локомотивная улица от Фридриха Энгельса до площади Гайдара 10. Удачи вам в пути.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 9.14, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос в самом разгаре. Поэтому присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Чаще всего мы едим мороженое дома. А вот каждый одиннадцатый из нас любит полакомиться мороженым в этом месте. Принимаю от вас по одному варианту.
1: Мой вариант – это поесть на улице.
0: Угу. Так, хорошо. Каждый одиннадцатый. Что-то маловато людей, конечно, мороженое едят на улице. Но нет, это не поесть на улице.
1: Хорошо.
0: Да, спасибо.
2: Здравствуйте, на работе.
0: На работе каждый одиннадцатый. А, интересно. Так, вы так делаете?
2: Да, я так делаю.
0: В общем, и все, и нормально.
2: Да, вообще отлично.
0: Ну, хорошо.
2: В обед сходить до магазина и на обратном пути дорогой кушать, да.
0: А знаете, почему я его так немножко потянул? Да вы же его правильно ответили. Правильно, на работе, представляете, каждый одиннадцатый из нас. Да, вот так вот. Я расскажу, какая статистика вообще в целом. На улице мороженое чуть больше половины из нас любит поесть. Особенно в жаркую погоду. Я отношусь к числу этих людей. Вчера я это сделал. Вчера было не очень жарко, но все же. Затем следуют кафе, рестораны, парки, торговые центры. И вот на работе. И на работе я тоже так делаю, но не за эфиром, не здесь. В другом месте. Как вас зовут, представьте, пожалуйста?
2: Да, меня зовут Ирина.
0: Ирина. Расскажите, Ирина, чем вы заняты сейчас?
2: Ну, я сейчас на работе. Без мороженого. Да.
0: Прекрасно. Вот. Напомню, кстати, что вам в подарок набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа» к выходным как раз-таки то, что нужно. Скажите, чем будете заниматься сегодня? И можно пару добрых слов какую-нибудь передать.
2: Обрадую своих родных, что я наконец-то выиграла ваш шашлык.
0: Так.
2: Да, всем хороших выходных. Надеюсь, погода нас порадует. Выходные, всем хорошо отдохнуть.
0: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская». Важная цыпа знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас, осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье, будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки, день организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы, некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы, может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы, ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги. Ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи. За вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы. Не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
3: Радио Альфа. Singing songs.

0: 9:21 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас действительно об удивительных вещах расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает нестандартную пятидневку, а по сменному расписанию – два через два или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо, снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
1: Радио «Альфа».
0: 9:23. Через 6 минут новости. И еще послушаем с вами одну песню, которую можно назвать одной из самых, мне кажется, романтичных композиций, которая звучала на тысячах церемоний свадебных и еще каких-нибудь таких моментах. Вот дождитесь и поймете, о чем я.
4: Реклама. Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: ООО «Комплект Авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
10: Класс!
9: На сайте naclass.ru.
10: Класс!
9: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
11: ИП «Самарина Ольга Владимировна». УГРН ИП 310-590-612-4057.
12: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
14: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
13: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
14: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
13: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
15: Вау! Скидка 50% на все?
16: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Глен Медейрос исполнил эту песню, когда ему было 18 лет. Вообще, перепевка, оригинал принадлежит Джорджу Бенсону и тоже звучит неплохо. Но именно эта версия стала мега популярной, переводится как «Ничто не в силах изменить мою любовь к тебе». Прямо сейчас на Радио Альфа Полина Попова. Коротко о главных событиях пятницы.
1: Здравствуйте. 9 июня в 19:00 глава Перми Эдуард Соснин проведет прямой эфир. Жители города смогут задать вопросы по благоустройству, ремонту дорог и соцобъектов, летней занятости детей и другим направлениям. С января по апрель этого года банки выдали жителям Пермского края автокредиты на общую сумму 10 миллиардов рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посылки из США снова можно получать через Почту России. Первая партия уже прибыла. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны. На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия, посвященная подготовке к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о том, что уже сейчас ведется работа по подготовке спортсменов 42 видов спорта. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня облачно, временами дождь, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Раньше на концертах зажигали, собственно, ну, зажигалки, да, вот так вот. А сейчас с собой у каждого телефон, и поэтому вот на таких вот песнях, как раз-таки в моменте, в том самом включается свет, выглядит красиво, кстати, в том числе для исполнителя. В первую очередь, такое звездное небо получается. 10 часов 20 минут в Перми, вы слушаете Радио Альфа, сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игры. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр – будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: 10 часов и 32 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас новости, а потом поговорим о погоде. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Россия достигла абсолютного финансового суверенитета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Москва не зависит от решений третьих стран. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. В каждом многоквартирном доме Пермского края появился чат с управляющими организациями в национальном мессенджере «Макс». Доступ к чатам возможен даже при ограничении интернета. С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратились 7800 человек, которые пострадали от присасывания клещей. Среди них 1250 детей. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно. Временами дождь. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16.

0: Золотые хиты Шивери на радио Альфа. Альфа-ФМ.ру – это наш сайт. На главной странице ссылка на онлайн-вещание. И, кстати, на сайте всегда можно посмотреть, кто исполняет песню в текущий момент. Я заглядываю вперед. Золотая коллекция ждет нас в тройке главных хитов прошедших десятилетий. Армин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс. Бая Кандиос и Джордж Харрисон.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Армин Ван Бюрен и Кристин Бёрнс в золотой коллекции Радио Альфа. И завершаем час инструментальной музыкой. Сегодня, 5 июня, свой день рождения отмечает саксофонист с мировым именем Кенни Джи. И весь день будем слушать его хиты. Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 1 минута после полудня. С новостями пятницы Полина Попова.
1: Здравствуйте. Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с открытым письмом. На своем сайте он пишет о том, что текущая ситуация требует перехода от военного противостояния к дипломатическому диалогу. В качестве первого шага Зеленский предложил полное прекращение огня на период проведения переговоров. Россия и США планируют подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив между Россией и Аляской. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он назвал тоннель одной из крупнейших совместных инфраструктурных инициатив России и США. В МИД России напоминали, что этот проект обсуждали еще в конце 19 века, а позже рассматривали как возможный символ сближения Москвы и Вашингтона. Глава Перми Эдуард Соснин 9 июня в 7 вечера проведет прямой эфир. Жители города смогут задать вопросы по благоустройству, ремонту дорог, соцобъектов, летней занятости детей и другим направлениям. Глава города также расскажет о ближайших планах по развитию городской инфраструктуры. 5 июня в Пермском крае местами ожидаются сильные дожди и грозы. Таковы данные синоптиков. Из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах и рост числа ДТП, отмечают в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Объявлена программа дня открытия фестиваля «Небесная ярмарка» в Кунгуре. Мероприятие пройдет 4 июля. В 17:00 на Соборной площади начнется открытие соревнований по воздухоплавательному спорту. Затем жителей и гостей города ждет концерт, посвященный культурный код Кунгура. Вход свободный. Завершится день открытия массовым стартом аэростатов из различных точек города. Параллельно с 8 вечера в течение 2 часов здесь пройдут привязные подъемы на аэростате за дополнительную плату. Организаторы напоминают, что полеты и подъемы осуществляются только при благоприятных погодных условиях. Доллар сегодня 74.29, евро 86.27. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В течение дня облачно, дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня до плюс 16.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это Шон Мендес и Камила Кабельо на Радио Альфа. Далее високосный год и горячая десятка Анны Романовой. Узнаем еще несколько интересных фактов об экзотическом фрукте, который в давние времена даже употребляли не только в пищу.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекция хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
10: Утром по будням на радио «Альфа».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM, 12.18 в Перми. Сегодня, 5 июня, в нашей стране отмечается День экологии. И, кстати, говорят, по этому фрукту можно определить, насколько загрязнен воздух. Все подробности у Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: А вы уже слышали про шторы от «Жоры»? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от «Жоры». И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
7: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: В которой все решает судьба.
9: Ты еще не утолил жажду мести?
8: Я пришел к тебе.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский.
10: 16+.
0: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты, статус-кво на Радио Альфа. Впереди Инна, расскажу о погоде. Хотя, в общем, сами вы видите, что происходит на улице. С новостями коротко прямо сейчас. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что ему пока неизвестно о направлении письма президента Украины Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину по дипломатическим каналам. С 26 мая по 1 июня цены на автомобильное топливо в Прикамье вновь выросли. Средняя цена литра бензина увеличилась на 9 копеек. Теперь бензин в среднем стоит 67 рублей 38 копеек. Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36» включена в перечень экстремистских и террористических организаций. Об этом стало известно из данных на сайте Росфинмониторинга РФ, сообщает новый компаньон. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. В Пермский край пришли два циклона. Они-то и обеспечивают вот такую дождливую погоду. Она сегодня в Перми сохранится. Ветер северный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Перми 12:41. Всем отличного продолжения пятницы. Сегодня, друзья, напомню, завершаю розыгрыш пригласительных на речную прогулку. После 2 часов дня надо будет дозвониться по моему сигналу 257-0107. Кому удастся сделать это первым, тот и заберет приз. Радио Альфа и круизная компания Камо Тревел в этом сезоне проводят танцевально-развлекательную навигацию. Все лето в 19:00 отплывает самый веселый речной трамвайчик, и на его борту вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Партнер ООО «Камо Тревел». На правах рекламы компания «Камо Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч. Далее без перерыва Рио, Марай Керри и Крис Рим. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: В Мебелево большой праздник в честь 33-летия. И мы приглашаем вас в эти выходные 6 и 7 июня. 33 года мы помогаем создавать уют в домах. И в эти выходные хотим отпраздновать это вместе с вами. Подарки каждому покупателю, угощения для гостей и специальные предложения от фабрик. Приходите всей семьей, выбирайте мебель и отмечайте праздник вместе с нами. Мебелево. Энергетиков 37. 6 и 7 июня. Праздник, который нельзя пропустить.
3: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Угранит 304-590-517-4011.
4: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
5: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
7: Давай, давай, давай, давай.
6: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
8: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
9: Класс!
8: На сайте naclass.ru.
9: Класс!
8: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
10: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
11: Вау! Скидка 50% на все?
12: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 «Пятниц», 3-й этаж.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
14: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Рио в золотой коллекции «Радио Альфа» и в финале этого часа Кенни Джи. Музыка, понятная без слов. Сегодня саксофонист отмечает свой день рождения. И, кстати, его имя уже внесено в Книгу рекордов Гиннесса за самое длинное выступление, когда-либо исполненное на саксофоне на одном дыхании. Да, есть у Кенни Джи особая техника, которая и позволяет ему так долго тянуть ноты. Спонсор инструментальной музыки на «Радио Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна, питомник Анютины глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: В Перми 13 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Украинский лидер Владимир Зеленский на своем сайте опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, предложив начать прямой двусторонний диалог для урегулирования конфликта. В Кремле ответ пока не дали. Зеленский выразил уверенность, что главы государств могли бы встретиться для переговоров на нейтральной территории. В качестве возможных локаций для встречи он назвал Швейцарию, Турцию или одно из государств арабского мира. В Крыму на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. С сегодняшнего дня топливо нельзя будет купить за наличные. Бензин будут отпускать только по ранее выданным талонам. Не более 20 литров на человека. Новых талонов свободной продажи сейчас не ожидается. За продажей топлива на заправках будут следить должностные лица. Они также будут фиксировать номера машин. Аксенов подчеркнул, что экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт обеспечены бензином. В России удельный вес расходов на оплату труда в структуре ВВП находится на сравнительно низком уровне. Это означает наличие запаса для роста зарплат, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что зарплаты способны и должны повышаться быстрее, чем производительность труда. Такой подход соответствует концепции повышения уровня оплаты труда, озвученной президентом Владимиром Путиным, сообщает агентство «Интерфакс». Решетников считает, что нет оснований для паники в связи с тем, что последние два года наблюдается существенное опережение роста зарплат над ростом производительности. Этим летом в Перми вновь состоится проект «Музыкальный квартал». Всего запланировано 6 событий, в рамках которых участок улицы Пермской между улицами газеты «Звезда» и «Сибирская» превратится в открытую концертную площадку. Вход на мероприятие свободный. Первые события «Музыкального квартала» пройдут уже завтра с 15 до 21 часа. Там будут выступать ансамбли «Бабату» и «Ромен», аккордеонистка Галина Калашникова, диджей Луценко, музыканты Владимир Колегов и Николай Городилов, а также мультиинструменталист Дамир Давлетов. Также будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства и авторских изделий от пермских ремесленников. Отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывает с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке период сильной жары. Так дешевле стало проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%. Ранее россиянам. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу 6 июня в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
2: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: Если кто-то из вас в летний сезон воздерживается от любимого десерта, пусть им станет дневная романтик-коллекция Радио Альфа. Сегодня с нами Элис Шук и Лаура Брейниган, Дан Балан. Послушаем Роксет, и Робби Уильямс открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Элис Шука на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Что точно не про нас, не про наш город, так это солнечная суббота. О погоде на завтра после получасовых новостей.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис». При помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87. Крупской, 31, маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-0. 10. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
4: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
10: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: 13.33, точные местные. Вы слушаете Радио Альфа. О событиях пятницы коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В американской администрации ведется работа над законопроектом, предусматривающим введение новых санкций в отношении России, сообщает «Известия» со ссылкой на слова госсекретаря США Марка Рубио. Его заявление прозвучало в ходе слушаний в Палате представителей. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет Лента.ру. Чукотский автономный округ признан регионом России с самой высокой пенсией по старости. Таковы данные соцфонда. Общероссийский показатель средней пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей, тогда как на Чукотке эта сумма достигает более 45 тысяч. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 6 июня. В Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13 градусов, в субботу днем в Перми плюс 15-17.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Элли Голдинг на радио Альфа. Эта песня вошла в саундтрек фильма «50 оттенков серого». Нашему городу сегодня точно не помешало бы больше красок, и пусть ваши воспоминания под золотую коллекцию радио Альфа сделают день более радужным. Впереди в тройке главных хитов минувших десятилетий Naughty Boy, Сэм Смит, Майкл Джексон и Мюррей Хэт.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
4: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
8: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf.
9: Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать.
8: Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: Вау! Скидка 50% на все?
12: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
13: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
14: Красота. Где ты такие нашла?
13: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
15: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
16: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
17: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Bangkok, oriental setting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but you. Brenner.

Naughty Boy и Сэм Смит на радио Альфа в золотой коллекции. Завершаем час инструментальной музыкой. Сегодня в день рождения Кенни Джи. Весь день слушаем его хиты. И однажды вот этот трек под названием «Going Home» в Китае стал неофициальным гимном закрытия фудкортов, фитнес-центров, торговых центров. Ну, название этой композиции говорит само за себя. Кенни Джи на радио Альфа. Музыка, понятная без слов.

0: 14:02 в Перми с новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Евросоюз 15 июня планирует принять мини-пакет антироссийских санкций. Рестрикции распространятся на отдельные лица. При этом Евросоюз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. Политика ранее писала, что новые ограничения касаются запрета на импорт российской нефти. Издание также считает маловероятными ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой. Банки и операторов связи могут обязать полностью возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о случае, когда организация не выполнила требования по защите от аферистов, тогда клиент сможет потребовать компенсацию, ее размер будет равен сумме перевода на счет злоумышленника. При этом ответственность самого человека полностью не снимается, если банк или оператор все сделали по правилам, а клиент все равно перевел деньги мошенникам, возврат не предусмотрен. Ситуация на российском рынке труда остается сложной, об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Безработица в стране по-прежнему находится на исторически низком уровне. Она составляет 2,2%. Для работодателей это означает нехватку людей по многим направлениям. При этом сам показатель, как отметил министр, не передает всей сложности происходящего. Решетников также связал ситуацию на рынке труда с общим состоянием экономики. В предстоящем сезоне в составе пермского хоккейного клуба «Молот» будет играть воспитанник московской школы хоккея Федор Беляков. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На юниорском уровне Федор выступал в системе «Крыльев Советов», а затем перешел в состав «Кузнецких медведей» и дебютировал в молодежной хоккейной лиге. В сезоне 2012-2013 года играл в континентальной хоккейной лиге в составе «Барыса». В дальнейшем защищал цвета «Нефтехимика», «ЦСКА», «Адмирала», «Сибири», «Салават», «Юлаева», «Торпеда» и «Авангарда». В рамках ВХЛ выступал в составе «Молота» «Прикамья», «Звезды», «Горняка», «Югры», «Омских крыльев» и «Зауралья». Предприятия, которые платят сотрудникам 1 000 000 рублей при рождении ребенка, следует объединить в клуб миллионеров. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По словам представителя Софеда, такую поддержку своим работникам в России оказывает более 100 компаний, и их можно объединить в клуб. Выплату в 1 000 000 рублей за каждого новорожденного ребенка сотрудника Матвиенко назвала входным билетом в этот клуб. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу 6 июня в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 13 градусов. Завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Скорпионс в начале нового часа на Радио Альфа. Всем доброй пятницы. 10 минут третьего в городе. Друзья, начинаю розыгрыш пригласительных на речную прогулку. Напомню, все лето, каждую среду в 19.00 Радио Альфа и круизная компания Камо Тревел проводят танцевально-развлекательную навигацию. Вечеринки в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Партнер ООО «Камо Тревел». Итак, я жду прямо сейчас первого звонка 257-0107, чтобы вручить билеты на речную прогулку. 257-0107. Звоните.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ, моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
6: О, комплект авто Пермь. ОГРН 116-595-8. 707-09-92.
7: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
8: Не переживай, я взяла важную цыпу.
7: Ту самую?
8: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
7: Ммм, вкуснотища.
9: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
12: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
13: Вау! Скидка 50% на все?
14: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
15: Телефон рекламной службы 259-1700.
16: Радио Альфа. We were

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Сегодня, друзья, завершаю первый этап розыгрыша пригласительных билетов на речную прогулку. Напомню, в этом году радио Альфа и круизная компания Кама Тревел запустили танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19.00 отправляется самый веселый речной трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Вечеринки состоятся, кстати, при любой погоде все лето. Ну а чтобы стать победителем сегодняшнего розыгрыша, нужно было дозвониться первым 257-0107, и есть у меня звонок. Радио Альфа, добрый день.
1: Добрый день, Ирина. Как зовут? Я дозвонилась первая.
0: Дозвонились, да. Как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна, очень приятно. Видимо, не первую попытку предпринимаете?
1: Да. Вот сколько была игра, столько предпринимаем.
0: Ну, сегодня вы у нас победительница, так что мои поздравления.
1: Спасибо огромное.
0: Как у вас встреча с летом происходит?
1: Мне все нравится. Ну, все равно лето. Дождик, не дождик.
0: Да, конечно. Вообще у природы нет плохой погоды, а когда радио Альфа звучит, и вообще прекрасно.
1: Это вообще, да. Это правда.
0: Ну что ж, Татьяна, я вас еще раз поздравляю. Желаю вам прекрасного настроения. Желаю вам отлично провести наступающие выходные. И если есть приветы, можете передать кому-нибудь.
1: Я передаю привет всем нам, радиослушателям вашего радио прекрасного.
0: За анонсами новых розыгрышей следите на 104.1 FM. Это радио Альфа. Партнер игры ООО «Кама Тревел». На правах рекламы круизная компания «Кама Тревел» – это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах, аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
2: Реклама. В Мебелево большой праздник в честь 33-летия. И мы приглашаем вас в эти выходные 6 и 7 июня. 33 года мы помогаем создавать уют в домах. И в эти выходные хотим отпраздновать это вместе с вами. Подарки каждому покупателю, угощения для гостей и специальные предложения от фабрик. Приходите всей семьей, выбирайте мебель и отмечайте праздник вместе с нами. Мебелево. Энергетиков 37. 6 и 7 июня. Праздник, который нельзя пропустить.
3: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Угранит 304-590-517-4000. 11.
4: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
6: Класс!
5: На сайте naclass.ru.
6: Класс!
5: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
7: ИП Самарина Ольга Владимировна. УГРН ИП 310-590-612-4057.
8: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 295-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 295-213.
9: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: В которой все решает судьба.
11: Ты еще не утолил жажду мести?
10: Я пришел к тебе.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний главный женский. 16+.
12: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
13: Игры!
14: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Лиан Рус на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Плюс 15 градусов сейчас в нашем городе, о погоде на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. Минфин прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС. По его словам, такое предложение поступило от Минэнерго. В России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам, как сообщает ТАСС. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. Весной спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Средняя стоимость новой машины составила около 3,5 миллионов рублей. Зараб Ахметов, служба информации.
0: О погоде на 6 июня. В субботу в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду, плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Имани на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении часа Кенни Джи. Сегодня музыкант отмечает свой день рождения, и каждый час на радио Альфа звучат его хиты. Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 15 часов и 2 минуты. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Мирные соглашения от Украины могут подписывать разные люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина. По его словам, они должны быть легитимными для подписания документов подобного характера. Российский лидер указал, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Российскую вакцину от лихорадки Эбола обновили с учетом нового штамма. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат разработал и адаптировал центр имени Гамалея. Сейчас вакцина уже есть в формате готового продукта, но ей нужно пройти отдельные стадии тестирования. Первые сообщения о вспышке Эбола поступили в мае из Демократической Республики Конго. Позже Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что Эбола является контактной инфекцией и не передается воздушно-капельным путем, поэтому пандемическим потенциалом она не обладает. Росздравнадзор предложил распространить механизм автоштрафов на лекарственные препараты, сообщает «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий. Инициатива позволит в автоматическом режиме фиксировать нарушения от продажи просроченных медицинских препаратов до отклонений от предельных цен. По словам экспертов, такой подход более эффективен по сравнению с классическими проверками, однако есть риск технических сбоев. Также существует неясность процедур обжалования возможных ошибок системы. Администрация Перми уделяет особое внимание временной летней занятости молодежи города в возрасте от 14 до 25 лет. В этом году проект «Пермское трудовое лето» стартовал в 25-й раз. Торжественное открытие нового сезона состоялось в Доме молодежи. В церемонии приняли участие около 500 активистов из отрядов мэра, трудовых отрядов подростков, движения «Первых» и районные отряды летней занятости молодежи. К участникам с приветственным словом обратился глава Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что юбилейная программа отрядов мэра приготовила много актуальных и интересных направлений занятости. Поезда дальнего следования в России получат доступ к высокоскоростному интернету. Как пишет ТАСС, план внедрения спутниковой связи утвердила российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и федеральная пассажирская компания. Первый этап предусматривает испытания на составах специального абонентского терминала. Затем начнется опытная эксплуатация сервиса. В результате доступ к высокоскоростному интернету получит порядка 400 поездов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. 6 июня в субботу в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13 градусов, завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Моден Токен на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Еще всю следующую неделю, кстати, она будет у нас короткой и рабочей. В невероятном вопросе 12+, разыгрываем наборы куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Спонсор игры АО «Агросила Птицефабрика Пермская». «Важная Цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной Цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочный и с аппетитной золотой корочкой. «Важная Цыпа» – хозяйка пикника. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на alfa.fm.ru.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32. Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
1: Класс!
0: На сайте naclass.ru.
1: Класс!
0: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП «Самарина Ольга Владимировна». УГРН ИП 310-590-612-400-57.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был. В банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Любимая музыка, елка, только что на радио Альфа с новой песней «Проще». В продолжении этого часа еще один довольно свежий хит от Бруно Марса. А сию секунду новости с кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву на переговоры в любой момент, сообщает «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Успех человека в обществе должен измеряться не количеством заработанных денег или маркой автомобиля, а тем, сколько детей в его семье, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко. Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме, это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек, а свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете.ру. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 6 июня. В Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13 градусов, в субботу днем в Перми плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Я желаю всем отлично завершить первую пятницу этого лета. Ну а тем, кто остается в городе, в субботу точно можно будет интересно провести время. На Эспланаде состоится фестиваль «Русская мозаика». Старт мероприятий в 3 часа дня, и в это же время откроется летний сезон проекта «Музыкальный квартал». Он располагается на улице Пермской от газеты «Звезда» до «Сибирской». 15.43 в Перми, далее «Золотая коллекция», яркие хиты прошедших десятилетий в этом выпуске «Да, Бас», «Юсон Дорен и Черри» и «Ким Уайлд».
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемером, 7 машин стоят, успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
9: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
10: Давай, давай, давай, давай.
9: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дабас на радио Альфа в золотой коллекции и финале этого часа инструментальная музыка. Сегодня весь день слушаем Кенни Джи. Свою профессиональную карьеру музыкант начал в 17 лет и за эти годы успел создать собственную линейку саксофонов под простым названием «Саксофоны Кенни Джи». Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна, питомник Анютины Глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины Глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвост, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. ФРГ несколько недель обсуждает возможный формат диалога с Россией. Берлин намерен наладить контакты с Москвой совместно с европейскими союзниками. Как говорится в статье немецкой газеты Die Zeit, в ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании. По данным журналистов, в обсуждение вовлечены также Италия и Польша. Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что в Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Подверженные риску атак беспилотников российские предприятия имеют достаточно собственных средств для финансирования мер защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, фонда никакого не планируется. Министр указал, что атаки осуществляются на предприятия нефтегазового сектора энергетики. Данные компании, как указал Силуанов, особенно с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, имеют необходимые ресурсы и готовы самостоятельно закупать средства защиты. Конец цитаты. В России хотят ввести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Грип в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Это формирование внутреннего мира и реакция на какие-то внешние события. Завтра стартует субсидированная полетная программа по маршруту Пермь-Ярославль. Обслуживанием рейсов займется авиакомпания «Руслайн». Информация об этом появилась на сайте правительства Пермского края. 6 июня по 5 июля авиарейсы из Перми в Ярославль и обратно будут выполняться по субботам. Вылет из Перми в 20:30 по местному времени, из Ярославля в 19:40. Время в полете 1:35. 6 июля до конца августа добавится второй рейс в неделю по понедельникам. Расписание на субботу сохраняется, а по понедельникам самолет будет вылетать из Перми 19:30, из Ярославля 18:40. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 6 июня в субботу в Перми будет облачно, дожди, ветер северный до 6 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Purple Disco Machine на радио Альфа. Отличная музыка для пятничного настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения дня, отличных предстоящих выходных. Далее на 104.1 FM на протяжении 20 минут с лишним только музыка. Группа «Смысловые галлюцинации» уже минуты через 3 на радио Альфа.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
3: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
9: ООГДБОЙ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
12: Утром по будням на радио «Альфа».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

предсказуемо, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Кремль не планирует направлять делегации США отдельное приглашение на Восточный экономический форум. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Делегации сами принимают решение, подчеркнул представитель Кремля. Пока Россия всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии беспилотников, число прилетов будет только расти, об этом Ленте.ру заявил первый зам председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Большинство родителей довольны детскими садами, которые посещают их дети. Об этом сообщает ВЦИОМ. По данным опроса, 9 из 10 родителей удовлетворены выбранным дошкольным учреждением. Во многом это связано с работой воспитателей. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра, в субботу, 6 июня, в Перми облачно будет, дожди, ветер северный, до 6 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 15 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Радио «Альфа» в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас, осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: В Мебелево большой праздник в честь 33-летия. И мы приглашаем вас в эти выходные 6 и 7 июня. 33 года мы помогаем создавать уют в домах. И в эти выходные хотим отпраздновать это вместе с вами. Подарки каждому покупателю, угощения для гостей и специальные предложения от фабрик. Приходите всей семьей, выбирайте мебель и отмечайте праздник вместе с нами. Мебелево. Энергетиков 37. 6 и 7 июня. Праздник, который нельзя пропустить.
3: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Оберник 304-590-517-4011.
4: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая.
5: А то, что мы ровесники, большой секрет.
6: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
7: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: В которой все решает судьба.
4: Ты еще не утолил жажду мести?
3: Я пришел к тебе.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
8: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

На радио Альфа в музыке понятно без слов. Сегодня слушаем только Кенни Джи, который празднует 5 июня свой юбилей, ему 70. Входит он в список 25 самых продаваемых американских музыкантов всех времен. Прямо сейчас на 104.1 FM одна из чудесных мелодий Кенни Джи, исполненных самим автором на саксофоне.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:02. На Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Минфин возвращается к бюджетной политике, которая должна сделать курс рубля более предсказуемым. Об этом Антон Силуанов заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр пояснил, что ранее бюджетные правила были ослаблены, потому что стране нужны были дополнительные ресурсы. Это стало одним из факторов укрепления рубля, а участие бюджета на валютном рынке снизилось. Теперь, по словам Силуанова, нужно постепенно возвращаться к прежней политике. Он подчеркнул, что бюджет остается одним из ключевых факторов для экономики. В Госдуме сообщили о работе над проектом о профилактике развода. В обсуждениях принимает участие правительство, рассказала вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что специалисты, которые будут подготовлены для такой работы, должны иметь все нужные компетенции для того, чтобы помогать найти правильный ответ. Конец цитаты. Парламентария отметила, что эта инициатива направлена и на защиту детей. Кузнецова добавила, что данный законопроект также позволит не попасть в юридические ловушки, которые могут возникнуть, например, при определении дальнейшего места проживания ребенка. Родителям несовершеннолетних детей могут дать возможность переходить на гибкий график работы. С такой инициативой выступил секретарь общественной палаты Владислав Гриб. Передает РИА Новости. По его мнению, такая мера особенно важна летом, когда у школьников каникулы. В первую очередь речь идет о многодетных семьях. Гриб отметил, что дети иногда остаются без присмотра, пока родители находятся на работе. Он считает, что право на гибкий график нужно закрепить законодательно. Этим летом в Перми вновь состоится проект «Музыкальный квартал». Всего запланировано 6 событий, в рамках которых участок улицы Пермской между улицами газеты «Звезда» и «Сибирская» превратится в открытую концертную площадку. Вход на мероприятие свободный. Первые события «Музыкального квартала» пройдут уже завтра с 15 до 21 часа. Там будут выступать ансамбли «Бабату» и «Ромен», аккордеонистка Галина Калашникова, диджей Луценко, музыканты Владимир Колегов и Николай Городилов, а также мультиинструменталист Дамир Давлетов. Также будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства и авторских изделий от пермских ремесленников. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом РИА Новости рассказал ректор института Никита Гусев. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков по 5 параметрам. Русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 6 июня в субботу в Перми будет облачно, дожди, ветер северный до 6 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом о Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом о Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай, давай, давай, давай!
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Настало время посмотреть, что на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, там наблюдаются серьезные пробки, в частности, на Куйбышево, от Ладыгина до Чкалова и от Ладыгина до Василия Васильева, на полосине КамГЭС, от Гаева до Молодежной, на Компросе от Советской до Революции, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, на Пушкина от Николая Островского до Попова.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
9: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
12: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
13: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
14: Игры!
15: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
16: Вау! Скидка 50% на все?
17: Только в эти выходные!
18: Мега Second Hand! Все за полцены! Торопись! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, третий этаж.
19: Телефон рекламной службы 259-17-00.
20: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми, половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Дефицит кадров остается одним из серьезных рисков для роста российской экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Российская газета». Он отметил, что сейчас важно направлять работников в отрасли, где создается больше добавленной стоимости. Также нужно повышать гибкость рынка труда. С 1 июля в России начнет действовать новый порядок дистанционных сделок с недвижимостью. Личность при регистрации прав можно будет подтвердить с помощью биометрии. Средняя цена нового китайского автомобиля на российском рынке в мае этого года составила 4 миллиона 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Автору». Стоимость увеличилась за месяц на 0,5% и на 12,5% по сравнению с маем прошлого года. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. В субботу, 6 июня, в Перми облачно будет, дожди, ветер северный, до 6 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 15 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эравто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А. 2-155-0. 10. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
3: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл».

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: В которой все решает судьба.
4: Ты еще не утолил жажду мести?
3: Я пришел к тебе.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
5: Посмотрим, что на дорогах Перми сейчас. По данным Яндекс.Карт, 8-бальные пробки наблюдаются в городе. Самые крупные скопления транспорта на Куйбышева, Солдатова, два селя Васильевой, от Новосибирской до Чкалова. Там пробки примерно на 40 минут. Больше 20 минут потерять можно на Мира, Стахановская и Чкалова. От Снайперов до Героев Хасана, на Героев Хасана, от Чкалова до Хлебозаводской. На плотине КамГЭС пробка минут на 15-17, от Гаева до Молодежной. Также 15-минутные заторы на Стахановской и Мира от моста до Советской армии, на Компросе от Петропавловской до Революции и на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира.
6: Радио Альфа, 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.
0: Сегодня по случаю юбилея композитора и саксофониста Кенни Джи в музыке, понятной без слов, на радио «Альфа» мы слушаем только его мелодии. В 97 году Кенни Джи попал в Книгу рекордов Гиннесса, сыграв на саксофоне непрерывную ноту в течение 45 минут и 47 секунд, используя технику кругового дыхания. Прямо сейчас на радио «Альфа» 104.1 FM послушаем одно из самых известных произведений Кенни Джи «The Moment».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом летом этого года. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. Отвечая на вопрос о возможности встречи политиков, представитель Кремля указал, что вероятность теоретически 50%, пишет РТ. Минцифры разрабатывает модель аренды электросамокатов с подтверждением личности по биометрии, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Такой вариант сейчас прорабатывает для федеральной территории Сириус. На всю страну его пока распространять не планируют. Биометрию хотят использовать как дополнительный способ проверки, если у оператора возникают сомнения. Например, когда есть подозрение, что самокатом пользуется несовершеннолетний. В дальнейшем биометрию могут применить и для других видов транспорта. Российские отели все активнее переходят на новый стандарт обслуживания. Об этом рассказала замруководителя Роскачества Юлия Михалева. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. Например, статус Pet Friendly показывает, что отель готов принимать туристов вместе с домашними животными. Также уже действует стандарт для семейного туризма. А с 1 сентября в гостиницах добавятся обязательные элементы инклюзии. В Роскачестве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбирать подходящее место для отдыха. В предстоящем сезоне в составе пермского хоккейного клуба «Молот» будет играть воспитанник московской школы хоккея Федор Беляков. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На юниорском уровне Федор выступал в системе «Крыльев Советов», а затем перешел в состав «Кузнецких медведей» и дебютировал в молодежной хоккейной лиге. В сезоне 2012-2013 года играл в континентальной хоккейной лиге в составе «Борыса». В дальнейшем защищал цвета «Нефтехимика», «ЦСКА», «Адмирала», «Сибири», «Салавата», «Юлаева», «Торпеда» и «Авангарда». В рамках ВХЛ выступал в составе «Молота» Прикамья, «Звезды», «Горняка», «Югры», «Омских крыльев» и «Зауралья». Мурманск вошел в топ-5 самых популярных внутренних направлений у российских путешественников в июне этого года. Туристический спрос на поездки в этот город вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли. С конца мая до конца июля в Мурманске будет полярный день. В это время путешественники часто устраивают поездки к озерам, водопадам и побережью Баренцева моря, где посещают кладбище кораблей и пляж «Яйца дракона». А морские прогулки позволяют туристам увидеть малых полосатиков, касаток и дельфинов. Лидерами спроса у россиян в июне также по-прежнему являются Петербург, Калининград, Москва и Казань. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 6 июня в субботу в Перми будет облачно, дожди, ветер северный до 6 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купатые колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
3: В Мебелево большой праздник в честь 33-летия. И мы приглашаем вас в эти выходные 6 и 7 июня. 33 года мы помогаем создавать уют в домах. И в эти выходные хотим отпраздновать это вместе с вами. Подарки каждому покупателю, угощения для гостей и специальные предложения от фабрик. Приходите всей семьей, выбирайте мебель и отмечайте праздник вместе с нами. Мебелево. Энергетика в 37. 6 и 7 июня. Праздник, который нельзя пропустить.
4: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Угарник 304-590-517-4011.
5: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
6: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-а-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
7: Дом-а-Дом.
8: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
9: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
12: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
13: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
14: Утром по будням на радио «Альфа».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
0: Пора вновь посмотреть, где в Перми подскопились самые крупные пробки. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 7 баллов из 10. Сильнее всего на Куйбышево, от Ладыгина до Василия Васильева, от Новосибирской до Яблочкова, на Плотинникам ГЭС, от Гаева до Молодежной, на Попова, от Пушкина до Монастырской, на шоссе Космонавтов, от спорткомплекса до Свиязева, на Ленина, от газеты «Звезда» до Борчининова.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
6: Класс!
5: На сайте naclass.ru.
6: Класс!
5: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
7: ИП «Самарина Ольга Владимировна». ОГРН ИП 310-590-612-400-57.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные.
10: Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32. Помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
13: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf.
14: Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать.
13: Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: слова. Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри, удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
5: Да я занят был, в банном чане сидел.
4: Один, что ли?
5: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
4: Где брал?
5: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора. Для дома и дачи. Для бани и сауны. По дереву и металлу. Для фасада и для сада. Для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
4: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
5: Продолжаем следить за обстановкой на пермских дорогах. На 6 баллов они закончились.

0: Гружены по данным Яндекс.Карт. Самые крупные заторы на Куйбышево от Ладогина до Василия Васильева, на шоссе Космонавтов от Космонавт Леонова до Свиязева, на Северной Дамбе, Уральской улице от Ленина до Розалии Землячки.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
3: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
4: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
3: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
5: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.
0: Сегодня юбилей свой празднует великолепный саксофонист, композитор Кенни Джи. Исполнилось ему 70. Помимо музыки, его еще всерьез увлекает гольф. Он даже стал чемпионом в своем гольф-клубе в Калифорнии. Журнал «Golf Digest» признал Кенни Джи лучшим гольфистом среди музыкантов. Предлагаю послушать прямо сейчас один из его чудесных инструментальных хитов. «Гавана» на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. Перми 19:01. На «Радио «Альфа» с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Вопрос онлайн-продажи алкоголя требует осторожного подхода. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Росалкоголь-табак-контроля Игорь Алешин, передает ТАСС. Он отметил, что рынок регулярно возвращается к теме интернет-торговли спиртным, при этом ведомство не поддерживает ее легализацию. Алешин объяснил, что контролировать доставку вина и других алкогольных напитков сложно, поэтому такие предложения нужно обсуждать особенно внимательно. Средний возраст госслужащих в России сейчас составляет 42 года. Об этом рассказал ректор президентской академии Иран Хикс Алексей Комиссаров, передает РИА Новости. По мнению главы академии, это хороший показатель. С одной стороны, достаточно опытных и мудрых людей, и в то же время приходит молодежь. Добавлю, что Иран Хикс набирает учащихся на программу «Основы государственной гражданской службы», где будущие госслужащие могут получить профессиональную подготовку. Россия намерена к 30-му году полностью закрыть внутреннюю потребность в яблоках, доведя объем их производства до 2 700 000 тонн. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила первый замглавы Минсельхоза Елена Фастова, сообщает «Ведомости». По ее словам, на текущий момент Россия уже обеспечивает себя этой продукцией на 83%. В МВД перечислили признаки попадания номера телефона в мошеннические базы. На это может указать резкое увеличение количества сообщений от аферистов с разными легендами. Нередко злоумышленники используют несколько сценариев сразу, от сообщения о доставке и предложения пройти медобследование до уведомлений о взломе аккаунта, чтобы выяснить, какой из них вызовет доверие у потенциальной жертвы. Россиянам рекомендовали проверить настройки приватности в мессенджерах, ограничить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить добавление в группы посторонним пользователям. Администрация Перми уделяет особое внимание временной летней занятости молодежи города в возрасте от 14 до 25 лет. В этом году проект «Пермское трудовое лето» стартовал в 25-й раз. Торжественное открытие нового сезона состоялось в Доме молодежи. В церемонии приняли участие около 500 активистов из отрядов мэра, трудовых отрядов подростков, движения первых и районные отряды летней занятости молодежи. К участникам с приветственным словом обратился глава Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что юбилейная программа отрядов мэра приготовила много актуальных и интересных направлений занятости. 78% родителей в России поддерживают раннее трудоустройство своих детей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление уполномоченного по правам ребенка Марию Львову Белову. По ее словам, несовершеннолетние хотят работать и зарабатывать, заниматься общественно полезным трудом. Необходимо находить такие формы, чтобы оказать ребенку профориентационную помощь и дать ему первый трудовой опыт. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 6 июня в субботу в Перми будет облачно, дожди, ветер северный до 6 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: А, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в МАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
9: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
11: Игры!
12: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
15: Что сейчас на дорогах Перми? Посмотрим по данным Яндекс.Карт на 4 балла. Они загружены. Самые серьезные затруднения на Гайвинской от Пулковской до Васнецова, на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Связева, на Стахановской от Снайперов до Мира.
16: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106, 594, 783, 57.
3: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
4: Да я занят был, в банном чане сидел.
3: Один, что ли?
4: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
3: Где брал?
4: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
5: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
7: Не переживай, я взяла важную цыпу.
6: Ту самую?
7: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
6: Вкуснотища.
8: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
11: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
12: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, движение в Перми на 4 балла загружено сейчас. Самые крупные заторы на Гайвинской, от Пулковской до Васнецова, на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста, на шоссе космонавтов от спорткомплекса до Связева, а также на Компросе от Монастырской до Екатерининской, от Екатерининской до Советской улицы.
1: Радио «Альфа», 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ka-ching.
1: Каждый час сегодня в музыке, понятной без слов, на радио Альфа, лучшие мелодии саксофониста, композитора Кенни Джи, празднующего юбилей. До того, как стать суперзвездой, Кенни Горелик, это настоящее имя маэстро, получил диплом бухгалтера. Между прочим, с отличием, но почти сразу ушел в музыку, отказавшись от семейного бизнеса по продаже сантехники. И, как мы понимаем, не зря. Он это сделал. Давайте насладимся прекрасной мелодией в исполнении Кенни Джи. Прямо сейчас на радио Альфа 104.1 FM.

0: Перми 8 часов вечера с новостями уходящей пятницы на радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Украинский лидер Владимир Зеленский на своем сайте опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, предложив начать прямой двусторонний диалог для урегулирования конфликта. В Кремле ответ пока не дали. Зеленский выразил уверенность, что главы государств могли бы встретиться для переговоров на нейтральной территории. В качестве возможных локаций для встречи он назвал Швейцарию, Турцию или одно из государств арабского мира. В Крыму на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. С сегодняшнего дня топливо нельзя будет купить за наличные. Бензин будут отпускать только по ранее выданным талонам. Не более 20 литров на человека. Новых талонов свободной продажи сейчас не ожидается. За продажей топлива на заправках будут следить должностные лица. Они также будут фиксировать номера машин. Аксенов подчеркнул, что экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт обеспечены бензином. В России удельный вес расходов на оплату труда в структуре ВВП находится на сравнительно низком уровне. Это означает наличие запаса для роста зарплат, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что зарплаты способны и должны повышаться быстрее, чем производительность труда. Такой подход соответствует концепции повышения уровня оплаты труда, озвученной президентом Владимиром Путиным, сообщает агентство «Интерфакс». Решетников считает, что нет оснований для паники в связи с тем, что последние два года наблюдается существенное опережение роста зарплат над ростом производительности. Завтра стартует субсидированная полетная программа по маршруту Пермь-Ярославль. Обслуживанием рейсов займется авиакомпания «Руслайн». Информация об этом появилась на сайте правительства Пермского края. 6 июня по 5 июля авиарейсы из Перми в Ярославль и обратно будут выполняться по субботам. Вылет из Перми в 20:30 по местному времени, из Ярославля в 19:40. Время в полете 1 час 35 минут. 6 июля до конца августа добавится второй рейс в неделю по понедельникам. Расписание на субботу сохраняется, а по понедельникам самолет будет вылетать из Перми в 19:30, из Ярославля в 18:40. Отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывает с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке период сильной жары. Так дешевле стало проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%. Ранее россиянам. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу 6 июня в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 13 градусов, завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин, 106. 694-783-57.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: ООО «Гудбой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
12: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на Радио Альфа.
0: Для слушателей старше 12 лет.
10: Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская».
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
1: Радио Альфа.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы. День повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы. Вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки. Незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы. Самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы. День постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы. Ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль. Доверяйте им больше. Скорпионы. Некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы. Любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги. Будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи. День обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем. Возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы. Не стоит портить отношения с родственниками. Они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.

0: Станция «Радио Альфа».
1: Escucha el ritmo.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 июня в субботу в Перми будет облачно, дождливо, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов, завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Фунто.
1: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 июня в субботу в Перми будет облачно, дождливо, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов, завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Альфа 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы. День повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы. Вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки. Незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы. Самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы. День постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы. Ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль. Доверяйте им больше. Скорпионы. Некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы. Любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги. Будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи. День обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем. Возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы. Не стоит портить отношения с родственниками. Они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
0: Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 июня в субботу в Перми будет облачно, дождливо, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов, завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 94.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

любить. Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.